душе, или крос прозор гледаш у далину, како магла заклоняться лаше, или крос прозор гледаш у далину.

когда вообще умру, я тебя никогда не срёл. На мой почесад, на мой почесад.